0: ты же знаешь, друг, о музыке никто не вспоминает.
1: А если мы вдвоем возьмем, да и споем?

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

кину я. Меня пушинкой ураган сметет с ладони, и в санях

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу память.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Может быть, не теперь, вероятно, потом мы друг другу уступим этот мир целиком. Одиночество зверь притаился в груди, абонент недоступен 2 недели почти.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я родился в семье профессора истории и мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против Астории, и ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил. С блатною жизнью я с юных колец познал.

чуть зазевался, и твоя картишка бита. Чужие козыри мелькают там и тут. А ты одна со мной тогда встречалась искренне. Мечту лелеяла вступить в законный брак. Но я не мог такой простой поверить истине. И все шутил, и звал тебя в другой канал. Всего дороже мне одно воспоминание. Едва подумаю, как за душу берет. Как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет.

только до канала. Ну а работать я из детства не любил. Момент представился, и я сбежал с канала. А по дороге двух окраинчиков убил.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

друг, что ты со мной? Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз.

ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома, ах, друг ты мой.

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя.

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

дождь, в окна лезет проклятая тень и ложится на плечи ложь в этот хмурый осенний день. И ложится на плечи ложь, одна лишь ложь,

0: колокола.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

пурпурная кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коробкой.

0: пила
1: и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она даже не любила и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазели той прекрасные черты. Она была из гума, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в гуме, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы? Он был, как солнце, таял, как зефир –

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Очень хочется надеяться, что если мы сделаем музыку погромче, небеса нас таки услышат сегодня в выходной. Здравствуйте, здравствуйте. В студии шансона Андрей Петров. Воскресенье, ну его часть проводим вместе под хорошие песни. Достучаться до небес уже побывало в эфире, а теперь не разменять себя по мелочам.

Композиция «Я вернусь» на хорошем радио сменит ее песня Стаса Михайлова под названием «Летай». Ну, собственно, и полетел, открыл уже бархатный сезон на Черноморском побережье. Накануне я был на сцене в Геленджике, на пути еще Анапа и Сочи. Для него концерты на юге всегда особенные, говорит Стас Михайлов. Это родной дом, здесь начинался его творческий путь. И с особым чувством возвращается всегда на южную сцену.

Три значимых слова для этого сезона, для осени. Всенародная танцплощадка «Разгуляй». Приходите 14 ноября в столичную лайф-арену для того, чтобы петь и танцевать вместе с нами, для того, чтобы зарядиться отличным настроением. Музыки будет огромное количество, и исполнителей будет очень и очень много. Ирина Круг, кстати, к нам присоединится. И сей момент, и 14 ноября. Возрастное ограничение 12+. Но так и знаете, что несколько часов замечательного подъема души вам гарантированы.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

часами на рысе. Тороплюсь, мне поспеть бы до поры. Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка.

0: Это родина.
1: Ну вот поэтому, видимо, Виталий Аксенов и выступает там, где его песни особенно нужны, в том числе в горячих точках перед военнослужащими, чтобы людей поддержать и дать возможность хотя бы на несколько часов от проблем отвлечься. И даже на эту осень музыкальную программу подготовил под знаковым названием «Прорвемся». Часть концертов в нынешнем сезоне будут у него благотворительными. «Взаймы» носит название эта композиция, а мы дальше движемся вместе с композиции «Сердце бьется в закрытую дверь». Чуть позже «Только позови» и «Дзиньзара» на радио «Шансон».

что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон».
1: 8 часов в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году увеличится до 7860 рублей в день. Об этом сообщил председатель комитета по труду Ярослав Нилов. В нынешнем году максимальная выплата составляет 6827 рублей. Прибавка составит более 1000. Фактически размер больничного зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа. При стаже 8 лет и более пособие составляет 100% среднего заработка, но не может превышать установленного максимального размера. Россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личном авто. Такое соглашение согласовывает с китайской стороной Минтранс, сообщил его глава Андрей Никитин. В случае принятия соглашения гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. Технических проблем для организации такого движения нет, пункты пропуска готовы. Минтранс и китайская сторона также обсуждают срок действия водительских удостоверений. Необходимо определить период, в течение которого наши водители смогут управлять авто в Китае, а китайские в России. Средний возраст российских безработных составил 36 лет. По информации Росстата, 28,5% безработных – молодежь до 25 лет. Каждый пятый безработный в возрасте 50 лет и старше. При этом больше трети не имеющих работы людей вообще не имеют опыта трудовой деятельности. Общий уровень безработицы в стране составляет 2,3%. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе. Где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Давление 737 миллиметров. Днем ожидается до плюс 16 и небольшой дождь. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Очень хочется надеяться, что за спиной останется все то, из чего мы сделали выводы, действенные выводы. И поэтому жаль, этого уже не будет. А впереди только счастье. Вот как раз композиция «Счастье» вам и звучит на волне хорошего радио в студии «Шансон». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

«Последний полет» — название композиции на волне хорошего радио в исполнении Михаила Шафутинского. Громкая новость накануне стала известна, и в том числе «Метру» тоже, что 3 сентября присвоили Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Мы удивлены, но и Михаил Шафутинский удивлен не меньше, но удивлен приятно. Мы поздравляем.

0: Антон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: любовь.
1: Не обжигает, но греет любовь. Красивые песни, тем более хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Любимых артистов, их песни самого народного жанра можно слушать и дома, и на работе, и в дороге, в автомобиле, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

там есть у нас? Мозгами пороскейни. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане, не на наших едут тачка. Баньку я проветрю и стоплю, приготовлю веники и пиво. Я сегодня этот мир люблю. Мне сегодня

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: дороги и с надеждой смотрел вперед. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет. Он все ждал, умирая жутко, что хозяин за ним придет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

«Дикое танго» на радио «Шансон Афина» тоже накануне начала бархатный сезон на Черноморском побережье, собирает лучики южного солнца и аплодисменты поклонников. Выступила уже в Ейске, еще выйдет на сцену в Темрюке, в Анапе, в Геленджике, пару раз в Лазаревском и Сочи. Ну и домой вернется только в конце следующей недели. Диалог у телевизора дальше на волне «Шансона» зазвучит, а потом музыкальное пожелание «Доброго пути».

ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин. А там друзья, ведь я ж Зин.

0: Шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Пенсию по старости в России планируется назначать без необходимости подачи заявления. Об этом сообщил председатель Соцфонда России Сергей Чирков. Соответствующий законопроект уже подготовлен. По данным Минтруда, механизм предполагает использование сведений, которыми располагает социальный фонд, включая данные о стаже и пенсионных коэффициентах. Предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года. В Общественной палате заявили, что студенты должны учиться думать без нейросетей. Им надо ставить задачи, которые можно решить только самим, без обращения к искусственному интеллекту. Речь идет не о запрете на использование ИИ в образовании, а об адаптации учебного процесса к новым реалиям. По мнению членов палаты, вместо тотальных банов педагоги должны разрабатывать такие задания, которые невозможно решить простым промптом. Целью при этом должно стать формирование личности, способной принимать решения самостоятельно. Заводы по разведению рыбы построят на Чукотке. Их продукция будет поставляться на продажу в другие регионы, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, сообщил чукотский губернатор Владислав Кузнецов. Он добавил, что для строительства рыборазводных заводов будут определены два места. Инвесторы уже подобраны. Цикл рыбного воспроизводства будет налаживаться в течение как минимум 4 лет. Пляжный отдых в бархатный сезон дешевле всего обойдется в Махачкале, Сочи и Сухуми. При этом самым бюджетным вариантом для отпуска у моря оказалась Махачкала, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Стоимость перелета в одну сторону на одного составит меньше 9 тысяч рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить 6 100 рублей. Поездка в Сочи обойдется чуть дороже. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют грузинский Батуми. Бюджетные варианты также предоставляет Турция. А вот Баку, по мнению специалистов, уже нельзя отнести к недорогим туристическим городам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, давление 739 миллиметров, днем ожидается до 16 градусов. Виталий Байкалов, Радио Шансон.

Ну, если посмотреть на календарь, то куда-то вдали уже и август улетел сам по себе. 6 сентября. Вместе с нами и в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, потому что 6 сентября это у нас воскресенье. Отдыхаем и слушаем хорошие песни. На волне шансона будет «Покаянная», будет «Ангел мой», будет «Буря» обязательно. И песню далеко послушаем, потому что музыки много. Шансон один.

0: дело просил.
1: Это Сергей Куренков на Хорошем Радио. Говорит, сделал интересные наблюдения. На его концерты стали приходить люди помоложе. Артист доволен. У него много песен, которые написал еще в последних классах школы. Вот сейчас они кажутся уже взрослыми. И мало кто скажет, что их написал именно молодой человек. «Ангел мой» звучал на радио «Шансон». Дальше буря.

0: Радио «Шансон Костомуша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Песня «Сердце на костре» озвучала на волне хорошего радио. На смену ей смешит клееночка Алексея Петрухина. Рассказывает артист, подготовил на осень новую, не просто музыкальную, шоу-программу. Назвал ее «Твой берег». Будет и сцена-трансформер, и яркие декорации, и профессиональные танцоры. А еще этой осенью поклонникам Алексей Петрухин обещает несколько премьерных композиций и неожиданных дуэтов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мазь Салвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Салвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лапузом детстве, что ни в сказке не наврать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

Валерий Курас на хорошем радио с историей о маминых подружках, но есть ощущение, что и с мамиными подружками, с их дочками везде хорошо, где мы все вместе. И такую замечательную встречу можно устроить очень скоро, 14 ноября на Лайф-арене. А что там произойдет? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября. И будет много-много артистов, среди которых, кстати, и Григорий Лепс тоже будет, его песня «Старый черт» разыгрывается. А пока можно добавить, что для возраста 12+, ограничения есть. И у всех поклонников шансона по-русски замечательная возможность стать частью большого музыкального праздника. А это именно приобрести билеты на танцпол.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Вячеслав Володин назвал нефтегазовый комплекс основой энергетической безопасности и стабильного развития экономики России. Такая оценка прозвучала во время его поздравления работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, сообщает РИА Новости. Председатель Госдумы также сообщил, что предприятия отрасли наращивают добычу нефти и газа, расширяют экспорт углеводородов и внедряют современные технологии, которые позволяют осваивать месторождения в самых сложных условиях. Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов. Это относится к учебным материалам для детей, ремонту или закупке оборудования, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков. Школа обязана предоставлять учащимся всю необходимую литературу бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно. Каждый четвертый турист в Анталье – россиянин. На фоне общего сокращения турпотока спрос со стороны российского рынка практически сохранился, сообщает РИА Новости. По имеющимся данным, в этом году Анталью посетило уже более 2,5 миллионов человек, больше, чем годом ранее. Вторым туристическим рынком для турецкого города-курорта осталась Германия. На третьем и четвертом местах – Великобритания и Польша. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол и возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов, давление 738 миллиметров, максимальная температура днем плюс 16. Воскресный эфир «Хорошего радио» продолжается с Андреем Петровым и отличным настроением. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон».

0: как будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Красивая музыкальная история под названием «К единственному», но когда речь заходит о снежных полях, хочется, чтобы все-таки лето было и тут, и там, и чтобы безудержи веселье, поэтому немножечко ускоряемся на волне хорошего радио. Звучит шансонетка в студии «Радио Шансон». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем в воскресенье вместе.
2: Вечер по стеклу размазан, на десерт даю.

не столкнусь с тобой в метро я, и не увижусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

История о Калине на радио «Шансон». Знаете, как в народе говорят, кто с Калиной дружен, тому врач не нужен. Витамина С в ней больше, чем в лимоне, да и других витаминов и микроэлементов очень много. Калина, между прочим, поспевает в зависимости от региона. На юге в конце августа, в средней полосе, как в Москве, в середине сентября, в ноябре, на Урале и Сибири вообще в первых числах декабря.

Я часто вижу по ночам и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Уж точно будет что удержать в памяти после поездки вместе с Михаилом Шафутинским на наш фестиваль «Бархатный шансон». И другие артисты тоже будут. Все подробности на сайте radioshanson.ru найдете. Для лиц старше 18 лет отправляемся мы с 24 по 30 октября отдыхать на берег Турции, на Средиземное море. Рассчитывайте, что будут у вас 6 ярких музыкальных вечеров с красивыми песнями и, может быть, даже с танцами. «Ямочки на щечках» дальше на Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? Кам в деревню пожаловал?
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
8: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

0: Сергей Любавин воспел «Чужую любовь» на волне хорошего радио. Знаете, что Сергей говорит? Если человек артист, если душа у него по-настоящему поет, иногда даже место само может подсказать, какую песню нужно исполнить. «Увидеть Париж» — это уже следующая композиция, которая звучит на волне хорошего радио. И в этой песне в том числе услышите голос Тамары Кутидзе.
1: Мы растворялись

0: Я как Тидор снова верю в тебя и в счастье вечное.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Мэнсон.
1: В Москве 11 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Яблоки стали самым импортозамещенным фруктом. Также крупные российские торговые сети увеличивают долю других местных овощей и фруктов на полках, сообщает ТАСС. Доля российских яблок в крупных магазинах приблизилась к 90%. Импортный картофель также активно вытесняется отечественным. Доля иностранной картошки в магазинах сократилась в два раза. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране ощущается дефицит яблок и призвал подумать над этим и как следует поработать. Красная икра и рыба подорожают. Об этом предупредил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он объяснил это аномально низкой путиной в текущем году. «Дешевле, чем раньше, продукция точно не будет», – резюмировал глава объединения. Ранее Росрыболовство заявило, что темпы вылова лососевых отстают от прошлогодних в 2,5 раза. К красной рыбе относят семгу, горбушу, киту, нерку, форель, кижуча и чавычу. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли предлагают геодезистам. В среднем 100 тысяч рублей в месяц. Согласно опубликованной РИА Новости информации, также в число высокооплачиваемых профессий вошли сварщики, крановщики, инженеры-технологи, операторы станков, инженеры-механики и бурильщики. Средняя зарплата у них превышает отметку в 100 тысяч рублей. Каждый третий россиянин после выхода на пенсию планирует жить на доходы от недвижимости. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, при этом наиболее частым сценарием остается сохранить жилье для детей или внуков. Так ответили 44% опрошенных. Среди тех, кто рассматривает продажу недвижимости на пенсии, мужчин оказалось больше, чем женщин – 63% против 37%. Чаще всего такой сценарий допускают жители Москвы, Казани, Самары и Новосибирска. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек, цена юаня – 12,88. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

тепла. Доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть. По памяти пойдет

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Ну, тут можно добавить, что к 11, судя по наблюдениям, у нас хороших песен меньше не стало. 11.06, столица, в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот Владимирский Централ в эфире побывал, а еще в ближайшие минуты «Братан» зазвучит. И ни к чему нам беды и печали тоже услышим.
0: От окурка в банках пухнет, дома дыма повело, и в жиру застыл обглоданный мосел. С братаном сидим на кухне за обеденным столом, водку пьем и...

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вот тут мы вам спешим на помощь. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время для лиц старше 18 лет.

прижмись ко мне своей.

ночи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, только некуда.

Это верно, беззаботные и беспечные. Мы когда? Когда торжества, когда праздники. Вот следующие выходные Салихард будет праздновать День города, 431-ю годовщину со дня основания столицы Ямала. И Александр Маршал пообещал, что приедет песнями своими этот праздник поддержать. Как раз композиция «Беззаботная» Александра Маршала и звучала на волне хорошего радио. Ну, а на очереди два браслета, потому что музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: белой карете.
1: Впрочем, не только на белой карете, используя все доступные виды транспорта, коллега Ирина Сотникова, для того, чтобы добраться вовремя до студии «Хорошего радио». После выпуска новостей услышите Ирин голос. Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь уже до следующих выходных. Ни в коем случае не грустите, не скучайте. Да, с песнями радио «Шансон» это и невозможно. Просто громче делайте приемник.

В Москве 12 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минтранс поддерживает проект строительства моста на Сахалин. Вопрос находится в фокусе внимания министерства, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что этот проект очень дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за всей прилежности.

прилегающей инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что сделать мост на Сахалин необходимо. Многие россияне, на которых возложена обязанность выплаты алиментов, погасили соответствующие задолженности. Причина – нежелание попасть в реестр злостных неплательщиков, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, еще до принятия соответствующего закона между первым и вторым чтениями количество должников по алиментам снизилось на 20%. Депутат отметила, что сейчас в стране действуют десятки законов, которые регулируют вопросы, связанные с выплатой алиментов. Однако механизма, который мог бы исключить возможность уклонения от выплаты, пока не существует. Туристы из России в Шанхае предпочитают заниматься шопингом. Также они интересуются местной едой и исторической архитектурой, сообщает ТАСС. Наибольшим спросом пользуется электроника, например, смартфоны и ноутбуки. Также популярна спортивная и премиальная одежда топовых брендов. По данным китайской стороны, турпоток из России в Шанхай за 7 лет вырос на 300%. Таким образом, Россия заняла второе место по количеству туристов в Шанхае. Впереди находится только Южная Корея. В Роскачестве раскрыли пользу маринованного имбиря для здоровья. По информации издания «Газета.ру», там отметили, что корень снижает холестерин и нормализует давление, а также обладает рядом других полезных свойств. Также имбирь способствует ускорению обмена веществ, а регулярное употребление его способствует снижению плохого холестерина и артериального давления. Однако не стоит забывать, что маринованный имбирь содержит уксус, сахар и соль, поэтому рекомендован не всем. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 15 градусов, давление 739 миллиметров, максимальная температура днем плюс 16. Возможен небольшой дождь. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

0: моей душе.
1: С завидным постоянством в нашей душе любимые песни. Ну, а в эфире радио «Шансон» они идут своим чередом. Евгений Григорьев открыл новый час. В столице 12 часов и 7 минут. Продолжит маэстро Михаил Шафутинский. А меня зовут Ирина Сотникова. Поздравляю вас всех с днем города Москвы. 879 лет исполнилось нынче столице. Конечно, процветания и любящих горожан пожелаем ей. Ну а вам, дорогие мои, прекрасного выходного дня в компании «Шансона».
2: Потемнеет серебро, померкнет золото,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Скоро наступят эти самые холода, снега. Дети, кстати говоря, ждут их с удовольствием, в отличие от нас с вами. Но пока еще на календаре 6 сентября, день выходной, а это значит, что я жду сообщений в наши мобильные выходные. Присылайте их по единому номеру +7 909 955 1030.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Что касается переписки, есть у нас уже сообщение в мобильных выходных. Здравствуйте, хочу передать привет своей любимой мамочке Оле. Мы с ней сейчас занимаемся закрутками. Закрутки — дело, конечно, хорошее. Это нам Татьяна написала, ну, что у вас все получилось. Я думаю, что с музыкой радио «Шансон» обязательно так и случится. Прямо сейчас группа «Воровайки». Ой, тетя!

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио Шансон представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ближайший концерт группы «Рождество» пройдет 19 сентября в Туле. Концерт этот 12+. Вы бронируете билеты заранее. 19-е, кстати говоря, это суббота. Прекрасная возможность и на выступление попасть, и отдохнуть на выходных, посмотреть, опять же, тульские самовары. Радио «Шансон» вещает в Туле на частоте 107.5 FM, Москва 103.0. Ну, а мы с вами переходим вместе в новый час на «Шансоне».

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

В Москве час дня. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Программа социальной газификации успешно реализуется по поручению президента России Владимира Путина. При этом она изменила качество жизни миллионов граждан, заявил вице-премьер Александр Новак. Программа была запущена в 2021 году. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ к своим участкам в сельской местности. Льготным категориям государство помогает подвести газ прямо к домам. Российские фигуристы заняли весь пьедестал соревнований в Токио. В турнире Киносита Group Cup соревновались спортивные пары. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебряные медали получили Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Бронзовые – Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Пары выступали в нейтральном статусе. Турнир проходит с 4 по 6 сентября на арене Токио Тацуми Айс Арена. Организатор – Федерация конькобежного спорта Японии. Больше половины россиян не нашли отечественную альтернативу ушедшим из России брендам. Согласно данным, имеющимся у РБК, при этом 41% респондентов покупали иностранные товары.

товары с доставкой из-за границы. Несколько раз за год, а треть всего 1-2 раза. Наиболее востребованными среди опрошенных оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. Четверть респондентов заявили, что за этот период вообще не покупали иностранных брендовых товаров. Самыми редкими языками народов России являются ительменский и медновский алеутский. У них осталось по одному компетентному носителю, сообщили РИА Новости в Институте языкознания Российской Академии Наук. У нескольких языков осталось менее 10 носителей. Среди них уэльтинский язык на Сахалине, удыгейский в Хабаровском крае, южно-юкагирский язык в Якутии, южно-селькупский в Томской области и водский язык в Ленинградской области. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Цена юаня – 12 рублей 88 копеек. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Не тормоза, руки нараспах, как весла в лодках. Кто сказал? Он правду ей сказал.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: Доброго дня всем красоткам и красавчикам. С вами Ирина Сотникова. День воскресный у нас сегодня. Прекрасен он тем, что можно никуда не спешить, спокойно, расслабленно в таком режиме выполнять какие-то домашние дела, а то и просто поваляться на любимом диване с кино, сериалом, может быть. Ну и, конечно, найти минуту, чтобы написать нам в наши мобильные выходные +7 909 955 1030 и передать приветы любимым, близким, родным.
1: Мы с одноклассницей загорелой

все остались живы. А то, что мир порой бывает лживым, нам стало ясно, и только грустно, что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, и победил, конечно,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну вот ж не знаю, хулиган или нет, радиослушатель, который написал нам сообщение в мобильных выходных, это Александр. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет Наташе Супруновой, моей жене. Ну вот, тем не менее, с любовью. Послание. Так, Миша сообщает следующее. Передаю привет Гавриловой Наташе. Она борется с грибами. Успеха ей в заготовках. Знаете, просто представила эту картину, такой блокбастер. Нападающие грибы. Ладно. Привет из солнечного Магнитогорска Зыкову Сергею Геннадьевичу. Это от Александра Сергеевича сообщение. Вы, пожалуйста, тоже пишите. +7 909 955 1030. Номер единый. Можно отправить сообщение в мессенджер Макс или же просто смс-ку. Ничего.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

рельсам колеса. Стучат и стучат, увозят тебя далеко. Я знаю,

0: под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил.
2: Михаил Круг на шансоне. В мобильных выходных есть сообщение также для тезки, для Михаила. Передайте, пожалуйста, поздравления дорогому мужу, папочке, Вербицкому Михаилу с профессиональным праздником, Днем Газовика. Пусть в доме будет тепло, а на душе светло. Вот, кстати говоря, один из поводов для программы «Только для вас» на шансоне. Она начнется в 15.00 по Москве. Всех причастных радио «Шансон» поздравляет, конечно, Михаила тоже. И по такому случаю послушаем Александра Розенбаума.
3: Под зарю вечернюю солнце к речке клонит.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он.

0: за него и держись, и к прекрасному тянись. Несмотря на непогоду, вчера и сегодня в столице развернулись праздничные площадки, всевозможные мастер-классы, соревнования, концерты, мероприятия в парках и музеях. И вот Николай Расторгуев и группа Любэ порадуют гостей и жителей Москвы сегодня в Лужниках. Категория концерта 0+, вход свободный, так что всем добро пожаловать. Ну а эфир радио «Шансон» далее продолжит Ирина Круг. Я же, Ирина Сотникова, перехожу вместе с вами в новый час на «Шансоне». 13:50, точное столичное.
1: Остановись, послушай, не спеши. Мы вместе, только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России не планируют введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС. При этом весной Минфин сообщал, что ограничение на внесение не более 1 миллиона рублей в каждом банке по отдельности может заработать осенью. В то же время в общественной палате предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. По мнению общественника Вадима Попова, мера могла бы помочь в борьбе с мошенничеством. В честь открытия первого участка Рублёво-Архангельской линии московского метро выпустили серию тематических карт «Тройка». Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Для проездных было разработано несколько дизайнов, 5 фотографий станции нового участка. В их число вошли деловой центр, Шелепиха, Звенигородское, Народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. Напомню, накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок графитовой ветки от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Второй участок до Липовой рощи планируют запустить в 2027 году, а следующий – в 2030. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами.

Все песни только для вас в исполнении Михаила Бублика прозвучат в том числе и на легендарном фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Распахнет для всех любителей жанра свои двери отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Чуть позже эфир шансона продолжит Федя Карманов. Он также является участником фестиваля «Бархатный шансон». Ну а прямо сейчас послушаем Катю Огонек. Композиция под названием «А ты далеко». Ну а я здесь рядом с вами. Проведем вместе ближайшие несколько часов. Меня зовут Ирина Сотникова. Желаю вам прекрасного воскресного дня.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
5: Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

обязательно будет лучше, чем вчера. У нас есть сообщение в мобильных выходных. Любимое радио «Шансон». Передаю привет мужу Петру. Аришка, люблю тебя. Всем хорошего настроения на остаток дня. Так, Олечке Егоровой из деревни Корякова Костромского района передает привет муж. Сообщает, люблю тебя очень сильно. Юлия Зорина пишет следующее. Приветствую вас из Перми. У нас сегодня целый день идет дождь. Вы не поверите, в столице тоже сегодня как-то сыро, мокро. Вчера в нашем Кировском районе состоялся замечательный праздник. Сотни людей пришли полюбоваться салютом, который запускали с баржи. Было очень красиво. И я хочу выразить огромную благодарность организаторам. Передаю также привет своим близким, мужу Якову, дочке Даше, Димке, Косте, Евдокии, Стасу, Ирине и всем, кто меня узнал.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Песня 62-го года в исполнении автора Владимира Семеновича Высоцкого. И старые добрые хиты, и новые песни мы теперь с вами можем слушать в приложении Яндекс.Радио. Если вам уже есть 18 лет, ищите радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио, и оставайтесь в нашей компании круглосуточно. Эфир далее продолжит Алена Петровская. Петербургу привет. Кстати, есть у нас сообщение из северной столицы. Александр Анатольевич пишет: возвращаемся из дачи, посылаю канистры добра, удачи и позитива любителям шансона всем мира. Спасибо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные утренние 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Алексей Петрухин и Алла Рид на волнах самого душевного радио, радио «Шансон». У нас есть еще сообщение. Поздравьте, пожалуйста, кузину Валентину Владимировну. Это поздравление от внуков и правнуков. Желаем ей счастья, удачи, самое главное – здоровья. Радио «Шансон» хочу поблагодарить Сигаева Игорька за то, что он завез меня в больницу, подождал, и сейчас мы едем обратно. Игорек, спасибо тебе большое. Это от Белько Галины сообщение. Далее продолжим в программе «Только для вас» передавать ваши поздравления и приветы.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем оптимизма и бодрости духа в нашей компании. В студии на кнопках у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь в эфир с новостями.

От музыкальных высот к космическим. Космос мы идем. Россия создает технологии для рывка к Марсу, астероидам и дальним планетам. Об этом сообщает ТАСС. Низкая орбита? Больше не предел. Теперь это трамплин, а дальше Луна. Народ, пристегнитесь. Наше космическое будущее начинается прямо сейчас под хиты на любимой волне.

как и все люди. Забываем нужное, вспоминаем посредственное. А есть среди нас те, кто помнит все. И чаще они акцентируют свое внимание только на негативных моментах. Почему нельзя запоминать что-то светлое и по-душевному теплое? Видимо, память работает по своим законам. Давайте все-таки запоминать хорошее.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Полчаса выгонял крылатое насекомое из студии. Ну, вы понимаете, пчела сюда по определению не могла залететь. Тут ей не мед. Здесь исключительно музыкальные хиты. Кто летал по студии, останется тайной. В каждом эфире должна быть своя загадка.

А сейчас попытаемся поговорить о музыкальном наследии. Ведь у каждой композиции есть свой автор. Даже народные песни были придуманы кем-то, но память об авторстве не сохранилась. Зато слова распространились сарафанным радио. Когда ты берешь в руки гитару, то чаще всего исполняешь хиты известных музыкантов, песни которых уходят в народ из-за своей одновременно простоты и гениальности.

Дамы и господа, внимание, драйв и забота. У меня важные новости для многодетных семей. В России вводят специальные парковки. Минтранс уже до конца года утвердит новый дорожный знак. Паркуйся с комфортом. Вообще удобно. А если в семье больше 4 детей, прорабатывают бесплатную парковку сразу для 2 авто. Рекомендации выйдут уже до конца июня. Больше свободы, меньше стресса. Страна поддерживает семьи.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мир всегда полнится слухами и выдумками. Вот, например, таинственная женская энергия, которая якобы помогает женщине чувствовать себя нужной. Что это? Помню из школы виды энергии. Механическая, электрическая, электромагнитная, тепловая, химическая, атомная, гравитационная и другие виды. Женскую энергию не проходили.

интернете нет ничего вечного. Согласно исследованию, около четверти всех веб-страниц, существовавших в период с 2013 по 2023 годы, по состоянию на октябрь минувшего года, недоступны. Это опровергает распространенное мнение о том, что все, что попадает в сеть, остается там навсегда.

Нас всегда что-то вдохновляет. Люди, музыка, общение и погода. Меня, например, воодушевляют истории людей, которые добиваются многого, но не перестают сомневаться в себе. Идешь к мечтам, но на этом пути ты в постоянном поиске истины под привычные ритмы любимого радио.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогой слушатель, стоп, финансы. Знаешь, почему мы иногда молчим, когда не понимаем условия кредита или вклада? Оказывается, больше половины россиян боятся показаться не в теме. Газета.ру сообщает: мы скрываем, что не разбираемся в инвестициях, ипотеке и ставках. А зря. Почти половина опрошенных призналась: соглашались на продукт, не разобравшись в комиссиях. Не бойтесь спрашивать. Финансовая грамотность – это не стыдно, это важно. Задавай вопросы. Разбирайся и всегда спрашивай.

Любимые мелодии рано или поздно вернутся. Сейчас хочу поговорить про временное и постоянное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Жизнь одна, поэтому не стоит соглашаться на временное. Но что окажется постоянным, тоже большой вопрос.

Проговаривать вслух прописные истины о том, что быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным, не самое лучшее занятие. Иногда полезно споткнуться, фигурально сесть в лужу или просто посмеяться над собой, поскольку самые глупые вещи люди обычно делают с очень серьезным лицом.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: После любимых песен самое время порассуждать. Нормально ли обманывать? По статистике, взрослый человек в среднем лжет 2-3 раза в день. Даже если нам кажется, что это не так. Иногда мы оправдываем себя ложью во спасение. Но если всегда говорить правду, то врагов будет явно больше, чем друзей.

самое долгожданное время года продолжается. А мы все думаем, как интересно провести время. Вот несколько идей. Отправиться в небольшое путешествие или на природу, сходить на квест, посетить спа-комплекс, участвовать в фотосессии, насладиться ужином в непривычном месте, устроить вечеринку.

0: Моя смена снова пронеслась, как высокоскоростной поезд. Надеюсь, всем было интересно. С вами на волне позитива был Дима Казанцев. Спасибо за компанию. До скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Брансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В столичном регионе активизировались мошенники, обманывающие покупателей подержанных автомобилей. Их завлекают объявлениями о продаже машин по низкой цене, однако в салоне выясняется, что указанная стоимость действует только при оформлении кредита, а при оплате наличными цена вырастает в несколько раз. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Также перед показом автомобиля продавец может настаивать на подписании предварительного договора с авансом до 500 000 рублей, который удерживается при отказе от покупки, что является незаконным. Эксперт рекомендует заранее запрашивать проект договора купли-продажи по электронной почте и внимательно изучать его. На ВДНХ завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракетоносителя «Восток». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Специалисты демонтировали старую чашу, а на ее месте создали новую конструкцию, в которой установили современное оборудование. По периметру фонтана разместили латунные таблички, напоминающие о знаковых событиях в истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса. По словам мэра столицы, по вечерам здесь будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 метров, а другие вырисовывать невероятные формы. Минтранс ускорит сертификацию гидропланов частных авиастроителей. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По словам министра, на недавнем совещании с Минпромторгом производители показали свои разработки. Среди них есть гидропланы, способные садиться на реки и озера с невысокой стоимостью. Они рассчитаны на 6-9 мест. Никитин отметил, что такие суда могут быть востребованы для малой авиации на Дальнем Востоке. Если их проверка пройдет успешно, сертификацию планируется провести в кратчайшие сроки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +15 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Ну а когда же? Когда еще приходить друг к другу в гости, встречаться с родными и близкими, если не в выходные? Сегодня ведь день воскресный. Михаил Круг и Вика Цыганова открыли новый час на радио «Шансон». Ну, если вдруг по каким-то причинам у вас не получается встретиться с друзьями, можно всегда передать привет в наших мобильных выходных, написать сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0. Меня зовут Ирина Сотникова, я с удовольствием это сделаю. Ну а далее послушаем уже Ирину Круг. Бокал Бакарди на «Шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Маэстро Александр Розенбаум на шансоне «Мой брат». Есть у нас еще сообщение в мобильных выходных. Привет, любимое радио, это ваша Макарова Валентина. Хочу передать привет моим любимым родным, близким, всем Макаровым, Федоровым, Горенковым. А еще я теперь буду флористом, пишет Валентина. Буду радовать, буду дарить людям радость и красоту, как и давно мечтала. Всем любви, добра, мечтайте, мечты сбываются.

сердце велит мне сойти, вернуться туда, где любимый. Но где же мне силы найти, чтоб сразу забыть

0: Красивейшая композиция, которая появилась на волнах радио «Шансон» совсем недавно. Денис Майданов и Татьяна Буланова, Москва, Санкт-Петербург. Мы слушаем радио «Шансон» в северной столице на волнах 104.4 FM, Москва, 103.0. Далее у нас в эфире Любовь Успенская, чуть раньше Михаил Шуфутинский, ну а прямо сейчас Алексей Брянцев, история под названием «Тебя касаясь».
1: Такси, букет, неяркий свет, красивый вечер накроет нас в который раз своей волной. Я подойду и обниму тебя за плечи, а ты с улыбкой спросишь, что это со мной?

0: растворяюсь, купаясь в тебе.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захвати.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Михаила Захаровича Шуфутинского призвоено таки звание народного артиста. Наконец-то! Соответствующий указ президент России подписал 3 сентября. Согласно ему, звание было присвоено за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Конечно, от всего коллектива «Радио Шансон» мы сердечно поздравляем Михаила Захаровича с давно заслуженной, между прочим, наградой.

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое и черное?

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Брансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Временные ограничения в российских аэропортах стали короче. Это произошло благодаря слаженной работе Росавиации, Минобороны и спецслужб, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что приоритетом в любом случае остается безопасность пассажиров, но России есть чем ответить и защитить транспортные объекты. Ранее глава Минтранса заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и аэропортов. Искусственный интеллект может ускорить производство лекарственных препаратов. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что власти Китая одобрили к выпуску инновационный препарат от COVID-19. При его разработке использовались и технологии. По словам Онищенко, они выступали в роли вспомогательного инструмента. Нейросети могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их. Однако ключевые задачи все равно выполняет человек. Короткое бабье лето придет в Москву в середине следующей недели. В четверг ожидается до плюс 26 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что такая температура не будет рекордной для этого дня, но ожидаемые показатели аномально высокие, на 10 градусов теплее положенного. При этом в среду в столице столбик термометра поднимется до плюс 21 градуса, однако земля не прогреется, что приведет к обилию роз и туманов. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Алла Некрасова, радио «Шансон».

расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города, только изредка всплакнут две души. Как же счастливы мы!

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Всем, у кого только начался или продолжается отпуск, огромный привет. Ну и завидуем, конечно, немного. Многие проводят его в солнечном городе Сочи. Истории о том, что частенько случается на курортах, Сергей Трофимов открыл новый час на шансоне в столице 17.05. Я приветствую вас в этот воскресный день. Меня зовут Ирина Сотникова. Проводим его вместе в компании любимых исполнителей.

дуэтная работа Стас Михайлова и Сергея Жукова на шансоне. Ну, а еще больше жанровой музыки ждет вас на легендарном празднике всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября уже зажигаем по полной, подпеваем любимым артистам и танцуем до упаду. Самые доступные билеты на танцпол. Именно там стираются границы между сценой и залом. Добро пожаловать в лайв-арену. Но все это случится с теми, кому уже исполнилось 12 лет. Подробности на радиошансон.ру.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: 12+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Воровайкин, шансон не только что. В финале этого часа мы с вами послушаем еще Таисию Повали, но прежде Авраам Руссо и Рада Рай на шансоне. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь, вернусь уже во вторник, ждите вечернее шоу «Городские встречи». Ну, а эфир уступаю очаровательной Рите Виноградовой. Всем хорошего воскресного вечера. Набирайте сил на предстоящую рабочую неделю. Пусть она будет плодотворной. Всем пока.

0: Руслан Костомуша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

сообщил председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Как пишет ТАСС, фактически размер больничного зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа. Так, от 8 лет и более пособие составляет 100% среднего заработка, но не может превышать установленного максимума. Студентам надо ставить задачи, которые можно решить только самостоятельно, без искусственного интеллекта. Об этом ТАСС заявила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению Ольга Галышенкова. Она призвала не запрещать использование ИИ в образовании, а адаптировать учебный процесс к новым реалиям. Основной упор следует делать на задачи, требующие творческого подхода, личной позиции и критического мышления, которые алгоритмы пока не способны имитировать. Россиян призвали не выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васинин, пишет ТАСС. По его словам, просьба выйти из учетной записи может быть частью мошеннической схемы. Выполнив инструкции злоумышленников, владелец устройства рискует потерять доступ к аккаунту, после чего аферисты могут использовать полученные данные для давления на жертву, включая шантаж фотографиями и персональными данными. Эль-Ниньо может вызвать резкое потепление в европейской части России. Об этом известием сообщили в Институте океанологии. Речь о естественном природном явлении. Оно возникает периодически примерно в течение 2-7 лет и характеризуется повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Вот так празднично начинается мой эфир на радио Шансон. Хит на все времена, на все праздники, на все настроения. Рюмка водки на столе. Григорий Лепс, а у микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. Тем временем, в воскресенье, маленькими, но уверенными шагами все-таки близится к своему вечеру. И я хочу пожелать вам сегодня самого простого, наверное, самого важного, чтобы рядом были люди, с которыми приятно, спокойно, а на душе было радостно и светло. Не думайте пока о понедельнике, о будильнике, о рабочих делах, а мы поставим хорошую музыку здесь, на радио Шансон. Музыки много, Шансон один.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А сегодня у Москвы особенный день. Столице исполнилось 879 лет, свежа и молода. И Москва у каждого своя. Для кого-то это Кремль, Красная площадь. Для кого-то родной двор, метро после работы, пробки, бешеный ритм движения. А может быть, любимая кофейня, улица, по которой когда-то гуляли. Делитесь, что для вас город Москва. Пишите на наш номер +7 909 955 103 0. Я хочу пожелать столице много счастливых лет, а каждому москвичу найти свое маленькое счастье.

0: девочки смех. Дай, дай, дай, дай.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Группа «Сектор Газа» в эфире. Сейчас я хочу передать большой привет всем нашим регионам, тем, кто слушает радио «Шансон» в больших городах, маленьких поселках, тем, кто дома, кто в дороге, на работе или возвращается к семье. Москва, Урал, Сибирь, Поволжье, Юг России, Дальний Восток. Мы сегодня вместе. И от всей души желаю вам спокойного воскресного вечера, здоровья вашим близким и хороших новостей. А далее наш эфир продолжит Юрий Барабаш.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мастель Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мастель Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: видео 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А как важно, чтобы были те, кто скажет «я рядом». Так вот, радио «Шансон» всегда рядом. Мы очень хотим, чтобы ваша осень была яркой и веселой. Приглашаем вас, дорогие наши, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в столичной Лайф-арене и самые доступные билеты на танцпол, где можно поймать настоящую атмосферу праздника, потанцевать от души. На сцену выйдут любимые артисты, а возрастное ограничение 12+. Послушаем одного из участников, дорогого Михаила Шуфутинского.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские туристы начали активно бронировать поездки в Грузию на сентябрь и октябрь. Это происходит, несмотря на снижение количества летних туров, пишет РИА Новости со ссылкой на местных туроператоров. По их словам, востребованы как индивидуальные, так и групповые туры. Отмечается, что спрос распределяется по сезонам, а осенние месяцы традиционно пользуются популярностью.

народным ресурсам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

знаете, есть такая маленькая воскресная ошибка. Начинать вечером переживать о понедельнике. Стоп, не нужно. Понедельник наступит на нас сам без нашей помощи.

0: Сегодня еще воскресенье, поэтому желаю вам успеть насладиться этим вечером, конечно, послушать любимую музыку. Александр Новиков через мгновение. Помнишь, девочка?
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз.

0: девочка занос на руках. Дай бог памяти, в каком это году?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Закрыли глаза, моргнули, и лето сменилось на сентябрь. Сегодня уже дождь в столице, прохлада и мысли о том, что ждет впереди. А завтра в Москве будет не очень комфортно. Всего плюс 12 днем. Дождь. И не забывайте зонтики, пожалуйста, нигде. Или покупайте дополнительные. Я свой вчера благополучно потеряла, поэтому сегодня у меня, как вы понимаете, сложный день.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Моя любовь.

замужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны высятся

0: Михаил Круг в эфире Душевного радио. С вами в этот вечер Рита Виноградова. Я очень рада быть с вами на одной волне. Пусть ваш вечер будет мягким, теплым, даже если за окном прохладно и дождь. Берегите себя. Специально для вас легендарная песня от группы «Лесоповал».
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

0: Кавидео.
1: 12+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Остановись, послушай, не спеши. Мы вместе только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

Александр Маршал с ностальгической композицией «Города полустаночки». Вы выбираете место, а мы выбираем музыку. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Хотите, слушайте дома, хотите в машине, а может быть в путешествии. Берите любимые песни с собой куда угодно, включайте Яндекс.Радио, оставайтесь с Радио Шансон. Музыки много, шансон один, информация для лиц старше 18 лет, а прямо сейчас для вас Стас Михайлов. «Я верю».

0: Мансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Число мошенничеств в России снизилось на треть. При этом средний чек аферистов вырос, а сценарии стали более изощренными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов финансового рынка. Также сохраняется высокий уровень замалчивания. Граждане не обращаются в банки или полицию по факту хищения денег. Отмечается, что по итогам года, скорее всего, снижение количества мошеннических атак продолжится. В Госдуме предложили упростить продажу жилья, приобретенного на средства мат-капитала. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости. По ее словам, сейчас снижается процент семей, которые вкладывают материнский капитал в покупку квартиры. Раньше это направление занимало первое место, теперь третье. Как пояснила парламентарий, семьи опасаются, что после покупки квартиры с мат-капиталом у них не будет свободы действий, потому что при продаже или обмене жилья требуется разрешение органов опеки. Оно зависит от субъективного мнения сотрудников организации. Открытие Рублёво-Архангельской линии в столичном метро сократило путь до центра для полумиллиона москвичей. Транспортное обслуживание

0: мы не молчим. Позитивный дуэт продолжает. Приятный вечер. Евгений Григорьев, Инна Наговицына. Городские встречи. Сегодня Москва может быть разной, где-то праздничной, где-то шумной, где-то очень тихой, дождливой. Сегодня поздравляем столицу с днем рождения. На портале пришло сообщение. Хочу его зачитать. С днем рождения, моя родная Москва. Я рожденная в Питере, но осознанную жизнь прожила в Москве. Люблю ее до безумия, разделяю все добрые слова миллионов людей. Люблю тебя навсегда. Твоя Валентина. А далее Иван Кучин.
1: На багульник весеннюю ночь мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А какие пронзительные песни, Катя Огонек. А я спешу напомнить, что еще есть шанс попасть в отпуск мечты, где будут и любимые артисты, и море, и музыка, и море музыки. Радио Шансон приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Совсем скоро уже, вот. Мы не успеем понять, как наступит октябрь. Пройдет на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступит любимые артисты: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин. И это еще не все. Давайте отправимся в путешествие вместе для лиц старше 12 лет.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа.

край кухонки мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну, в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

После такой песни хочется пожелать каждому из вас, чтобы ваша кухонька в прямом и переносном смысле всегда была наполнена теплом, разговорами, смехом и людьми, которых вы любите. И пусть, несмотря ни на что, у нас остается привычка замечать хорошее, улыбаться людям. Сейчас Сергей Трофимов, очень светлая песня «Я привык улыбаться людям». Музыки много, шансон один.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Эко-видео 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Андрей Косинский, «Не было любви, а у нас будет», я обещаю. В следующем музыкальном много любви, признаний, поздравлений, любимых песен. Я жду всех и каждого. Уже вижу ваши сообщения с нетерпением. Их зачитаю в начале следующего. А через мгновение Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь».

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Музыки много, шансон один.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.

Мелодичные истории вернутся практически сразу после информации. Тут эксперт объяснила, можно ли уволить токсичного коллегу. Оказывается, работодатель может законно уволить сотрудника, который разрушает рабочую атмосферу в коллективе, если зафиксирует конкретные дисциплинарные нарушения. Об этом сообщает Lenta.ru. Токсичное поведение может снижать эффективность команды. Постоянные конфликты подрывают доверие и могут заставить сильных специалистов искать другую работу. Оказывается, в Российском трудовом кодексе нет основания для увольнения с формулировкой «токсичность». Но такое поведение может проявляться в конкретных нарушениях. Например, в оскорблениях коллег, игнорировании распоряжений руководства, нарушении внутреннего распорядка, подрыве авторитета руководителя или систематическом создании конфликтных ситуаций. Так, перестаем быть токсичными и излучаем позитив.

Оказывается, более 40% граждан сознательно практикуют интернет-детокс. Об этом пишет «Парламентская газета». Чаще всего россияне, которые заботятся о времени, проведенном в сети, прибегают к различного рода уловкам. Например, во время приема пищи не выходят в глобальную паутину. Так поступает примерно каждый седьмой. Но и к сознательному отказу от выхода в сеть прибегают представители нецифровых профессий. В их числе специалисты в области образования, гуманитарных наук и права, а также средние медицинские.

0: Национальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных ритмов к танцевальным. Плохому танцору всегда что-то мешает. Первый шаг для того, чтобы вырваться из подобного хождения по кругу, это взвалить ответственность за себя на собственные плечи.
2: Ты прости.

0: От музыки к мыслям вслух. Говорят, рано или поздно мы поймем, для чего на нашу голову свалились все эти испытания и для чего нужен был весь этот полученный опыт. Честно говоря, хочется пожить спокойно и для себя. Но обстоятельства, как всегда, не дадут заскучать.
1: Плавник шорох, и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разожирели утка осенью в большой цене.

Знакомые хиты очень скоро вернутся, а сейчас вот об этом. Тут россияне рассказали, сколько времени проводят в дороге на работу. Исследование провел сервис haha.ru. Данные публикует РИА Новости. Оказывается, почти четверть опрошенных тратят на дорогу от 15 до 30 минут, а каждый десятый добирается до рабочего места быстрее, чем за 15 минут. Больше всего времени уходит у жителей мегаполисов. 15% респондентов проводят в дороге от часа до двух. При этом каждый пятый опрошенный добирается до работы примерно за час. С учетом того, что в сутках всего 24 часа, мы достаточно много тратим времени на дорогу. Но это современные реалии. С ними приходится мириться.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Скоро наступит время, когда днем мы будем ходить в футболке, а вечером в куртке. Демисезон – особенный момент, когда приходится включать голову и по правильному подбору одежды. В один и тот же день может быть как жарко, так и холодно. Вот только непонятно теперь, сколько одежды нужно брать с собой, чтобы одеваться по погоде.

От музыки к размышлениям. Ты ищешь приятные эмоции в сладком и мучном. А диетологи всего мира говорят одну и ту же заученную фразу. Все должно быть в меру. Сила есть, воля есть, а вот силы воли устоять перед сладостями не наблюдается.

От музыкальных произведений к рассуждениям. Настоящие друзья — это те, с которыми не видишься несколько лет. Ну, например, живешь в разных городах, а по сути как будто бы не расстаешься, поскольку настоящая дружба — она вне расстояния и времени.

0: оставайтесь на 105.5 FM.
1: Хорошие новости подоспели. Оказывается, в стране снизилось потребление алкоголя. Положительная динамика прослеживалась за последние годы. О сокращении употребления алкоголя заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество». Об этом рассказывает «Комсомольская правда». По словам чиновника, за последние 16 лет этот показатель снизился почти вдвое. Если в 2009 году на одного человека приходилось почти 14 литров этанола, то в прошлом году уже примерно 8 литров. Министр отметил, тенденция к снижению употребления алкоголя в стране сохраняется и в последние годы.

создан. В ночь такую, поверь, все возможно. Для влюбленных исполняются все мечты.

Музыка улетела, но обещала вернуться. Ваши отношения, любовь, разлука, желание и даже лень матушка – все в наших руках. Просто мы забываем об этом. Если вы ждете доброго знака к положительным изменениям, так вот он, звучит на знакомых радиоволнах.

Я не знаю, как вы распоряжаетесь драгоценными минутами и часами. Может быть, у вас все прописано в бумажном или электронном ежедневнике. И очень скоро в вашем расписании замигает колокольчик, который оповестит о важной встрече. А может быть, наоборот. Вы ничего не планируете, и все случается спонтанно. По возможности, берегите время. Его не вернуть. Фарш, то есть жизнь, невозможно прокрутить назад под хиты на любимой волне.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Если представить, что жизнь — это театр, а люди в нем — актеры, то зрителям может наскучить представление. Если, например, актеры переигрывают. Другое дело, когда жизнь — это концерт или дискотека. Хорошо всем. Одни танцуют, другие поют.

0: озябший мир придет весна.
1: Весна торопится под музыку на любимой волне. Вместе с этим начался тренировочный сезон, который напрямую связан с мотивацией, дисциплиной и лучшей версией себя. Короче, это не про меня. А так, если честно, хочется положительных изменений.

чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть.

0: можешь совсем уйти, только свети, свети.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
3: Я шепчу тебе, с кем сейчас душа твоя.
4: Музыки много.

0: вернулся домой.
1: Поздний вечер в столице. Всех с любовью приветствую. Кстати, интересно, что россияне все чаще воспринимают здоровье не как тему на потом, как мы привыкли, да, а как ежедневную привычку. В исследовании ВЦИОМ среди самых популярных способов заботы о себе — профилактическое обследование и своевременное обращение к врачу. И здесь хочется пожелать вам не только здоровья, но и внимательности к себе. Иногда организму нужен врач, иногда выходной, иногда сон, а иногда просто несколько часов без телефона.
2: Если было бы можно, я б всю душу свою промотал у цыган. Ах, если было бы можно,

0: Эко-видео 12+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Евгений Кемеровский, «Осень в Москве», очень атмосферная песня, «Дождливая столица», воспоминания, любовь и, конечно, легкая грусть. А уже прямо по курсу готова группа «Сентябрь», расскажет нам, а что шепчет погода.
1: Звуки тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Большая любовь. От дуэта Николай Басков, Любовь Успенская. Романтика как нельзя кстати. Я думаю, сейчас самое лучшее время дарить друг другу тепло, выражать чувства и, конечно, большой любви каждому, кто сейчас рядом. А если вы еще не встретили свою мечту, то все впереди, все сложится, и ваш человек будет рядом. Может быть, вот-вот уже этой осенью встретите свою судьбу.
1: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
6: Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

столице 22 часа 49 минут. И мы плавно из вечера, уже вот такой ранняя ночь и поздний вечер. А завтра начинается новая рабочая учебная неделя. Однозначно она будет насыщенной. Пусть обязательно принесет неожиданную радость. И очень хочу вас попросить, не бойтесь хороших перемен. Иногда жизнь сама открывает двери, в которые мы боялись подойти. Родителям, учителям терпения и сил, конечно. С вами в этот выходной на волне радио «Шансон» была Рита Виноградова. Пока-пока.

Я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это

0: Музыки много, шансон один.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Опять в ячман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Крысившись в зло.

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

степняков, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы и тарфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.

лица. Ни двора, ни кола, ни меча, ни щита мне пожить, как другим, не придется. Нищета, нищета, нищета, мы друг другу ничем не обязаны. Совесть наша с тобою чиста, бескорыстною дружбой мы связаны.

запел под гитару, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто, до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением,

вроде иду я один босиком по советской. Где три березы, где небо подпер обелиск? Чувствую взгляд твой назад, обернулся.

да только в душе утихает. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: Реклама.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Ты знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле, на шее цепочка.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

Им так хотелось любить. На их земле невезучие, им так хотелось любить, все страхи преодолев. Им так хотелось, что вот лишь только выдался случай, они упали в любовь, друг друга не разглядев. Им так хотелось, что вот когда представился случай, они упали в любовь, друг друга даже не разглядев. Но это лишь полбеды. Любой астролог вам скажет, союз огня и воды почти всегда обречен. И сколько им вместе быть, лишь только время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут совсем ни при чем. Причем тут только любовь земная и неземная. Когда довольно двух слов или касание руки, и двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз вопреки. А двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз всему вопреки. Приходит из ничего, чтоб каждый мог отогреться. Но что забавнее всего, приходит, не уходив. Поскольку Бог есть любовь, ей просто некуда деться. Бог все связал из любви, себя на всех разделив. Поскольку Бог есть любовь, то ей просто некуда деться. Бог все связал из любви, свою любовь на всех разделив. Им так хотелось любить, рай в шалаше обустроив. Им так хотелось любить, всем звездам наперекор. Бог вертит веретено, а что до наших героев, вы не поверите, но... Вы не поверите, но, вы не поверите, но, у них любовь до сих пор, ведь им хотелось любить, им так хотелось любить.

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда

Ты мой парус, ты мой берег. Ты добро и правде мера. Как я верил, как я верил. Но сегодня не могу. Уезжай, сказала грустно. Мне с тобой на сердце пусто. Жизнь идет, а боль отпустит. И глаза не лгут. Колесики, колесики везут меня вдоль просеки.

0: Вы никогда не спросите, зачем мне эта жизнь?
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку: а ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захвати.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

За мною вы придете на рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще. А я ведь я что есть, то имею, ничем таким особо не блещу. И письма к вам пишу я, как умею, и по ночам страдаю и грущу.

Я к встрече не готов, боюсь я встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу? Я за полжизни жизни не заметил, что видел я, не видел ничего.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно, конечно, просто, конечно, так.
2: Конечно, можем.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: всегда с тобой.
1: Музыки много, шансон один.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе. И сами жглись, как папиросочки они. Окурок, мой дружок,

сел за ней. Кричал скворец сильней звонка трамвая. Стелился пух белей любых перин. И вслед за ней друг ветер, завывая, курил со мной, пуская дым в аквамарин. А курок, мой дружок, забавы миг пустяшный,

за ней. А след ее простыл за синим долом. Но в чем беда? Лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось.

Нельзя не успевать заехать к маме. В мороз, метель, жару или в гололед. Когда легко на сердце и стихами воркует сердце и душа поет. Когда тоска внезапно одолеет и не идут у вас никак дела, заедьте к маме, вдруг она болеет, а может, пирожков вам напекла.

жизнь ничего. Нельзя не успевать заехать к маме в дни поражений и больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме, вдруг соберетесь, а ее уже.

ребенка своего. Увидеться, поговорить и вроде не надо больше в жизни ничего.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью

0: московскую.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
2: Темная ночка на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

чашка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая.